Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье 7 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Пятница, 4 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможны дожди. Днем до 20-22 градусов. Вечером до 10-12 градусов выше нуля.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 1, дом 9, офис 1621, ИНН 5909899896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.
6: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
10: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
11: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Подросткам, так же как и совершеннолетним лицам, грозит привлечение к уголовной ответственности за диверсионные и террористические преступления. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России. В ведомстве обратили внимание, что в последнее время фиксируется рост числа случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. Подросткам в интернете предлагают выполнять так называемые задания, в том числе связанные с порчей имущества и распространением запрещенных материалов. Такие действия влекут серьезные наказания вплоть до пожизненного лишения свободы, подчеркнули в СК. По данным ведомства, в январе-июне этого года в России зарегистрировали около 13 тысяч преступлений, совершенных лицами в возрасте до 18 лет или при их участии. В этом году подъем заболеваемости гриппом в Прикамье может начаться раньше. Об этом рассказала доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. Она объяснила это отсутствием у населения иммунитета к обновленным штаммам гриппа. При этом набор вирусов гриппа в предстоящем сезоне будет прежним. Свиной грипп H1N1, гонконгский грипп H3N2 и вирус типа B под вид Токио. Однако с некоторыми мутациями. Ирина Фельдблюм сообщила, что вакцина, которая поступит в Пермский край, будет высокоэффективной против новых штаммов гриппа. Вакцинацию рекомендуется пройти всем жителям со ослабленным здоровьем и специалистам, работающим с людьми. В администрации Орджоникидзевского района Перми первым заместителем главы назначен участник специальной военной операции Роман Чудинов. Роман окончил Московский институт государственного управления и права по специальности юриспруденция. Он прошел профессиональную переподготовку в ранг Х при президенте по региональной программе «Герои Прикамья». Имеет опыт службы в органах уголовно-исполнительной системы и внутренних дел. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

Весь город на одной волне.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 4 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможны дожди. Днем до 20-22 градусов. И вечером до 10-12 градусов выше нуля.
0: Реклама на Соль FM.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом ДАФАВТО купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФАВТО оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
6: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу город Кунгур, улица Политаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
8: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
9: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Около 1000 школ, колледжей и техникумов планируется подключить в течение года к системе персональной безопасности на базе «Эра-ГЛОНАСС». Уполномоченные сотрудники образовательных организаций смогут одним нажатием передать сигнал о происшествии экстренным службам. Тревожная кнопка будет доступна в мобильном приложении. После ее нажатия сообщение поступит оператору контакт-центра, который сформирует цифровую карточку вызова. В ней будут указаны данные образовательного учреждения, характер происшествия и контакты ответственных сотрудников. Затем информацию направят в региональную систему 112. Через приложение можно будет сообщить о нападении, захвате заложников, пожаре, подозрительном предмете и других чрезвычайных ситуациях. Обращение при необходимости разрешается дополнить голосовым или текстовым сообщением. Второй вариант можно использовать, если человеку требуется соблюдать тишину. В нашем крае в этом году спортивные объекты строят и обновляют в 11 муниципалитетах. Как рассказали в Минспорта Прикамья, возводятся 10 открытых площадок и ремонтируют 11 спортивных залов. Один из новых объектов уже построен в Перми на улице Борчениновской. Здесь обустроили хоккейную коробку. Рядом разместили модульное здание для переодевания спортсменов. Еще одна хоккейная коробка строится в поселке Кукуштан Пермского муниципального округа. Кроме того, завершен ремонт в Чайковской спортивной школе «Рекорд». Помимо самого зала обновлены женская раздевалка, санузел, балкон и комната отдыха. В Кишерском округе отремонтирован спортивный зал посадской школы-интерната для обучающихся СОВЗ. В Кунгуре продолжается ремонт бассейна Шадейской средней школы. В этом году на реализацию программы из краевого бюджета направлено более 75 миллионов рублей. Еще свыше 40 миллионов составляется финансирование из муниципальных бюджетов. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Из Соликамска с любовью.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Пятница, 4 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможны дожди. Днем до 20-22 градусов. И вечером до 10-12 градусов выше нуля.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 7, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата избавления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». О столице всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Генпрокуратура предложила в 2027 году установить мораторий на проверки от надзорных органов для бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан. По его словам, это может стать одним из эффективных инструментов поддержки малого бизнеса, который столкнулся с проблемами. Росстат в очередной раз зафиксировал рост цен на бензин в Пермском крае в конце августа. Так, бензин АИ-92 в среднем подорожал на 50 копеек, АИ-95 почти на рубль. При этом стоимость дизельного топлива осталась прежней. По данным Росстата, в конце августа рост цен на бензин был зафиксирован в 53 субъектах страны. Больше всего в Тюменской области, сразу на 20%. В августе водители Пермского края сообщали о дефиците АИ-92 и АИ-95 в отдельных районах. Краевой оперштаб в постоянном режиме ведет работу с поставщиками по увеличению отгрузки нефтепродуктов для Прикамья. В Октябрьском округе 667 жителей, пострадавших от июльского паводка, уже получили единовременные выплаты на товары первой необходимости. Еще по 219 заявлениям перечислены деньги на текущий ремонт жилья, по 3 на капитальный ремонт. Оставшимся семьям, чье жилье признано непригодным для проживания, компенсации обещают выплатить до 15 сентября. Об этом рассказали в краевом правительстве. Также муниципалитет продолжает рассматривать заявления на компенсацию за утрату урожая приусадебных построек. В краевой столице льготники могут выбрать при оформлении в МФЦ вместо обычной транспортной карты брелок со встроенным электронным чипом. Его стоимость 150 рублей. Получить брелок могут школьники, студенты, пенсионеры и многодетные малоимущие семьи. Брелоки выпущены для всех категорий пассажиров, включая льготные тарифы. Бесконтактные брелоки с платежным чипом удобно носить. Например, их можно прикрепить к ключам. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева. В прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Решить многие вопросы помогает обаяние. Сегодня вы располагаете к себе людей, и они не могут ни отказать вам в просьбах, ни помешать в исполнении задуманного. Легко найти союзников, в том числе таких, которые со временем станут настоящими друзьями. Не исключено и начало захватывающих романтических историй. Ваше видение окружающего мира очень необычно, и, возможно, именно поэтому сегодня вам удастся сделать его немного лучше. Я же обещаю, что впереди вас ждет много интересного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль FM.
1: На протяжении тысяч лет Луна воодушевляла поэтов, художников и музыкантов на новые творения. Этот близкий, одновременно далекий объект всегда считался таинственным, прекрасным и недосягаемым. Но Луна не просто красивый спутник нашей планеты. Она играет важную роль в поддержании стабильности и пригодности Земли для жизни. Луна таит в себе много загадок и открытий. Например, вам известно, что лунная пыль токсична. На поверхности спутника есть могила, а на Земле растут деревья, которые побывали на Луне. В студии Лилия Алексеева все самое интересное про Луну расскажу сегодня.
0: Твои правила, твое пространство, твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 4 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможны дожди. Днем до 20-22 градусов. Вечером до 10-12 градусов выше нуля.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 1, дом 9, офис 16-21, ИНН 5909-89-8-96. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.
6: Выборленд. Выгодаленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
11: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
12: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль.

0: Автомобиль выгодно Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства. Мастер столярного и мебельного производства. Пожарная безопасность. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Технология продуктов питания. Поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-90. 1-278-91.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Министерство здравоохранения подготовило проект нового порядка проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Изменения направлены на повышение качества и эффективности профилактики заболеваний и должны сделать диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска. В новом порядке будет прямо закреплена в качестве цели диспансеризации оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин 18-49 лет. Ее будут проводить поэтапно по возрастным группам вместе с прохождением обычного профилактического осмотра или диспансеризации. Кроме того, расширятся гарантии для ветеранов боевых действий и участников СВО. Для них станет обязательной оперативная консультация медицинского психолога. В диспансеризацию также добавят исследования, в частности, оценку липидного профиля, которая позволяет определить состояние жирового обмена в организме. Нелегальный горный клуб размещался в нежилом помещении в Куиде. Заведение работало с весны 2024 года по 31 августа этого года. Организатором был 30-летний мужчина. Он привлек 23-летнего и 21-летнего мужчин, которые были операторами. Силовики задержали организатора и двух его сообщников. В подпольном казино полицейские обнаружили компьютеры со специальным программным обеспечением. Организатора суд отправил в СИЗО. Двое других подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Пермский педагогический университет подпишет соглашение с ЗАГСом Перми, и студенты ПГГПУ смогут заключать брак прямо в стенах вуза. Официальные регистрации планируется проводить на регулярной основе. Для торжественных церемоний выбрали символичные даты – День студента, День семьи, любви и верности, а также Международный день студентов. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про Луну рассказываю сегодня. Когда советские аппараты и американские астронавты доставили пробы грунта Луны на Землю, ученые обеих стран с удивлением обнаружили, что некоторые камни проявляли магнитные свойства. Хотя до этого было установлено, что на Луне нет магнитного поля. Дальнейшие исследования привели к гипотезе о том, что магнитное поле у Луны когда-то все же было. И теперь обсуждается теория о том, почему оно исчезло. Из-за воздействия метеоритов или из-за смещения железного ядра Луны.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном Бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Сегодня говорим про Луну. Люди всегда видят одну и ту же сторону Луны. Гравитационное поле Земли замедляет вращение спутника вокруг своей оси. Поэтому вращение Луны вокруг себя происходит за то же время, что и вращение вокруг Земли. Обратная сторона Луны более гористая по сравнению с той, которая видна с Земли. Это объясняется силой притяжения, которая привела к тому, что на стороне, повернутой к нашей планете, более тонкая кора.
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
0: Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Большая.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Сентябрь принес с собой множество перемен, которые затронут как автовладельцев, так и пассажиров. Изменится методика расчета стоимости деталей при ремонте по ОСАГО. Станут более строгими требования к прохождению технического осмотра. А также вступят в силу обновленные нормы, регулирующие перевозку грузов и домашних питомцев. Давайте-ка обо всем этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С 1 сентября усиливается надзор за процедурой техосмотра. Теперь МВД получило право самостоятельно лишать недобросовестных операторов доступа к единой информационной системе. Поводом для отключения служат два или более зафиксированных случая выдачи фиктивных диагностических карт, когда автомобиль фактически не осматривался в течение года. Доступ к единому реестру будет прекращен при ликвидации юридического лица или завершении деятельности индивидуального предпринимателя. Пункты техосмотра могут обжаловать данную блокировку, направив жалобу в МВД в 20-дневный срок. Аннулирование диагностической карты теперь допускается на основании информации от прокуратуры или решения суда, вступившего в силу. С началом осени перевозчики получили возможность оформлять краткосрочные полисы обязательного страхования гражданской ответственности. В роли страхователей могут выступать физические лица и индивидуальные предприниматели, работающие, например, в сфере легкового такси. Такие договоры введены по аналогии с краткосрочными полисами ОСАГО, которые быстро стали популярными, опять же, среди таксистов. Такой документ оформляется на срок от 1 дня. Стоимость для физических лиц страховщики определяют самостоятельно, применяя понижающий коэффициент к годовому тарифу. 19 сентября начнет действовать обновленный справочник средней стоимости запчастей, материалов и нормы часов, применяемых при расчете стоимости ремонта. При расчете цен на детали использовались стоимости оригинальных запчастей не менее 30% от медианной цены оригинала. Цены аналогов не учитывались, если они оказывались дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников рассчитывалась по рыночным ценам, правда без скидок. В Российском союзе автостраховщиков предполагают, что новые правила расчета приведут к росту среднего размера выплаты около 7-8%.
0: Автомобильные факты.
1: Контроль за соблюдением правил оплаты проезда по платным трассам для зарубежных перевозчиков также стал строже. С этого момента иностранные грузовики не смогут пересечь границу России, если у их владельцев остались неоплаченные счета за пользование платными участками дорог, а также за компенсацию ущерба, наносимого дорожному полотну транспортом тяжелее 12 тонн.

0: 60 минут до отправления и столько же после прибытия. Также перевозчик обязан сообщать о доступных удобствах. Изменятся и условия перевозки животных. В такси разрешат возить собак в намордниках, на поводках и с подстилками, а также мелких питомцев и птиц в специальных переносках. Впрочем, конечно, это не все нововведения, которые вступили в силу с 1 сентября. Обо всем обещаю рассказать в ближайшее время. Ну а пока удачи!
1: За баранкой!

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 4 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможны дожди. Днем до 20-22 градусов. Вечером до 10-12 градусов выше нуля.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909989896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения.

0: Обучение по программам. Мастер сельхозпроизводства. Мастер столярного и мебельного производства. Пожарная безопасность. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Технология продуктов питания. Поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91 278-91.
1: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Подросткам, так же как и совершеннолетним лицам, грозит привлечение к уголовной ответственности за диверсионные террористические преступления. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России. В ведомстве обратили внимание, что в последнее время фиксируется рост числа случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. Подросткам в интернете предлагают выполнять так называемые задания, в том числе связанные с порчей имущества и распространением запрещенных материалов. Такие действия влекут серьезное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, подчеркнули в СК. По данным ведомства, в январе-июне этого года в России зарегистрировали около 13 тысяч преступлений, совершенных лицами в возрасте до 18 лет или при их участии. В этом году подъем заболеваемости гриппом в Прикамье может начаться раньше. Об этом рассказала доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. Она объяснила это отсутствием у населения иммунитета к обновленным штаммам гриппа. При этом набор вирусов гриппа в предстоящем сезоне будет прежним. Свиной грипп H1N1, гонконгский грипп H3N2 и вирус типа B под вид Токио. Однако с некоторыми мутациями. Ирина Фельдблюм сообщила, что вакцина, которая поступит в Пермский край, будет высокоэффективной против новых штаммов гриппа. Вакцинацию рекомендуется пройти всем жителям со ослабленным здоровьем и специалистам, работающим с людьми. В администрации Орджоникидзевского района Перми первым заместителем главы назначен участник специальной военной операции Роман Чудинов. Роман окончил Московский институт государственного управления и права по специальности юриспруденция. Он прошел профессиональную переподготовку в ранг X при президенте по региональной программе «Герои Прикамья». Имеет опыт службы в органах уголовно-исполнительной системы и внутренних дел. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про Луну рассказываю сегодня. Астронавты миссии «Аполлон-17» столкнулись с неожиданной проблемой. Лунная пыль забивала оборудование и портила скафандры. Опасность лунной пыли в том, что она при своих крошечных размерах обладает очень острыми краями. Ведь на Луне нет ни ветров, ни дождей, чтобы сглаживать их. Еще она глубоко проникает в легкие. Из-за низкой гравитации частицы дольше зависают в воздухе, создавая целые облака острых осколков, а на поверхность слой пыли достигает 15 сантиметров. Астронавты говорят, что внутри корабля эта пыль пахнет как порох. Сегодня ученые изучают лунную пыль с целью оценить уровень ее опасности и токсичности.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про Луну расскажу сегодня. Когда астронавты впервые высадились на спутник, они думали, что это сухая планета и на ней нет воды. Но в 2009-м орбитальный аппарат показал, что вода есть, и она находится в форме льда. Ее крайне мало, и большая ее часть сосредоточена в кратерах вулканов. Если на Земле многие кратеры говорят о геологической активности и вулканах, то на Луне практически все кратеры возникли после столкновения спутника с астероидами.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Алексеева и дневной эфир на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про Луну рассказываю сегодня. В 1982 году ядерный инженер Уильям Брайан выдвинул теорию о том, что Луна полая внутри. Сегодня некоторые ученые называют это антинаучным бредом. Другие же рассматривают эту гипотезу всерьез и строят на ее основе теории об обратном формировании Луны от оболочки к ядру. На фоне гипотезы пустотелости процветают все те же излюбленные теории о том, что Луна – искусственный объект, внутри которого находится то ли база инопланетян, то ли колония рептилоидов. А поднимаются на поверхность они, естественно, на темной стороне Луны, которую мы с Земли не видим.
0: Живи со вкусом! Живи со вкусом!

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
8: Выбор ленд, выгода ленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия — Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре

0: весь город на одной волне. На одной волне.
1: Не грусти, амиго, не скучай, не верь, не обещай.
0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
2: И к этому часу следующие новости. Около 1000 школ, колледжей и техникумов планируется подключить в течение года к системе персональной безопасности на базе «Эроглонас». Уполномоченные сотрудники образовательных организаций смогут одним нажатием передать сигнал о происшествии экстренным службам. Тревожная кнопка будет доступна в мобильном приложении. После ее нажатия сообщение поступит оператору контакт-центра, который сформирует цифровую карточку вызова. В ней будут указаны данные образовательного учреждения, характер происшествия и контакты ответственных сотрудников. Затем информацию направят в региональную систему 112. Через приложение можно будет сообщить о нападении, захвате заложников, пожаре, подозрительном предмете и других чрезвычайных ситуациях. Обращение при необходимости разрешается дополнить голосовым или текстовым сообщением. Второй вариант можно использовать, если человеку требуется соблюдать тишину. В нашем крае в этом году спортивные объекты строят и обновляют в 11 муниципалитетах. Как рассказали в Минспорта Прикамья, возводятся 10 открытых площадок и ремонтируют 11 спортивных залов. Один из новых объектов уже построен в Перми на улице Борчениновской. Здесь обустроили хоккейную коробку. Рядом разместили модульное здание для переодевания спортсменов. Еще одна хоккейная коробка строится в поселке Кукуштан Пермского муниципального округа. Кроме того, завершен ремонт в Чайковской спортивной школе «Рекорд». Помимо самого зала обновлены женская раздевалка, санузел, балкон и комната отдыха. В Кишерском округе отремонтирован спортивный зал посадской школы-интерната для обучающихся с ОВЗ. В Кунгуре продолжается ремонт бассейна Шадейской средней школы. В этом году на реализацию программы из краевого бюджета направлено более 75 миллионов рублей. Еще свыше 40 миллионов составляется финансирование из муниципальных бюджетов. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про Луну рассказываю сегодня. Ученый Юджин Шумейкер мечтал стать астронавтом-геологом, но не смог исполнить мечту из-за проблем со здоровьем. И тогда он посвятил всю жизнь наземной науке. Помогал готовить астронавтов миссии «Аполлон». Он внес огромный вклад в исследование Луны и других небесных тел, основал новое направление науки – астрогеологию. Шумейкер погиб в автокатастрофе. Капсулу с его прахом отправили на поверхность Луны. Так он стал первым человеком, захороненным на Луне.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Наталья Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про Луну рассказываю сегодня. Еще одна неожиданная проблема, с которой столкнулись астронавты при высадке на Луну. Из-за отсутствия атмосферы тень на Луне абсолютно черная. Астронавты переставали видеть свои ноги, ступая в тень. Не могли выполнять многие работы по обслуживанию корабля, потому что в тени не видели, что делают их руки. Естественно, экипажу удалось приспособиться к новым условиям. Но кто бы мог подумать, что столько проблем способна создать обычная тень.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка – 94,4 FM. Людиново – 105 FM. Соликамск – 99,1 FM. Sol.FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Sol.FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Sol.FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

снова эта ночь. Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть или что-то больше. Посуда бьется сильнее, чем мы.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы когда-нибудь обращали внимание на то, что старые серебряные ложки темнеют со временем, а медь покрывается зеленоватым слоем? При этом золотые предметы, которые находили даже в земле или под водой, веками пролежав там, достают практически без изменений. Они выглядят так, как будто их только что сотворили. Обычно это объясняют тем, что золото считается благородным металлом. Но в чем же на самом деле причина такой устойчивости? Большинство металлов, ну, например, железо или медь, со временем тускнеют и покрываются ржавчиной. Это для вас известно. Это происходит потому, что их атомы легко отдают электроны кислороду и влаги, которые есть даже в окружающем воздухе. Так начинается реакция окисления. А вот атомы золота удерживают свои электроны гораздо сильнее. Отделить их почти невозможно. В естественной среде у кислорода просто не хватает сил, чтобы вступить в реакцию с золотом, поэтому на нем никогда не появляется ни темного слоя, ни коррозии.
0: Территория фактов. В эпицентре.

0: 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
1: Изградитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларксакин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата избавления 27 августа 2026 года.
2: Реклама на Соль-ФМ.
3: Выборленд. Выгодаленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
4: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
5: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Генпрокуратура предложила в 2027 году установить мораторий на проверки от надзорных органов для бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан. По его словам, это может стать одним из эффективных инструментов поддержки малого бизнеса, который столкнулся с проблемами. Росстат в очередной раз зафиксировал рост цен на бензин в Пермском крае в конце августа. Так, бензин АЕ-92 в среднем подорожал на 50 копеек, АЕ-95 почти на рубль. При этом стоимость дизельного топлива осталась прежней. По данным Росстата, в конце августа рост цен на бензин был зафиксирован в 53 субъектах страны, больше всего в Тюменской области, сразу на 20%. В августе водители Пермского края сообщали о дефиците АЕ-92 и АЕ-95 в отдельных районах. Краевой оперштаб в постоянном режиме ведет работу с поставщиками по увеличению отгрузки нефтепродуктов для Прикамья. В Октябрьском округе 667 жителей, пострадавших от июльского паводка, уже получили единовременные выплаты на товары первой необходимости. Еще по 219 заявлениям перечислены деньги на текущий ремонт жилья, по 3 на капитальный ремонт. Оставшимся семьям, чье жилье признано непригодным для проживания, компенсации обещают выплатить до 15 сентября. Об этом рассказали в краевом правительстве. Также муниципалитет продолжает рассматривать заявления на компенсацию за утрату урожая при усадебных построек. В краевой столице льготники могут выбрать при оформлении в МФЦ вместо обычной транспортной карты брелок со встроенным электронным чипом. Его стоимость 150 рублей. Получить брелок могут школьники, студенты, пенсионеры и многодетные малоимущие семьи. Брелоки выпущены для всех категорий пассажиров, включая льготные тарифы. Бесконтактные брелоки с платежным чипом удобно носить. Например, их можно прикрепить к ключам. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева, про Луну рассказываю сегодня. На борту корабля миссии «Аполлон-14» на Луну отправились 500 семян земных деревьев. Идея этого эксперимента принадлежала Эдварду Клиффу. Он хотел узнать, повлияет ли полет и пребывание на Луне на какие-нибудь свойства растений. Из 500 семян получилось около 450 саженцев, которые успешно прижились и выросли. Никаких признаков отличия лунные деревья не проявили, так что они стали достопримечательностями и подарками, которые всегда готовы напомнить: это дерево побывало на Луне, а мы, к сожалению, нет.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про Луну расскажу сегодня. Очередная загадка нашего спутника – лунотрясение. Если землетрясение вызывается движением тектонических плит, то на Луне это невозможно из-за отсутствия последних. Как и многое другое, лунотрясение объясняется только на стадии гипотез. Оно может быть вызвано метеоритным столкновением, подвижками в грунте, перепадом температуры или даже воздействием приливных сил Земли.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь. С этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про Луну рассказываю сегодня. С древних времен ходит немало мифов о лунном безумии, которые якобы вызывает полнолуние. Греки, например, объясняли это тем, что Луна может влиять на приливы и отливы и также на человека, в теле которого высокий процент жидкости. Нынешние ученые доказали, что никакого лунного безумия не существует. А если полнолуние повышает количество преступлений, то только из-за того, что на улице становится светлее. А вот на сон человека фазы Луны действительно могут влиять. И в полнолуние одних мучает бессонница, а других кошмары. Это подтверждают научные исследования.
0: Хит за хитом. Только на

0: Выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
3: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларксен, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль-ФМ.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом DAF-авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF-авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
9: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
11: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
12: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
13: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Министерство здравоохранения подготовило проект нового порядка проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Изменения направлены на повышение качества и эффективности профилактики заболеваний и должны сделать диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска. В новом порядке будет прямо закреплена в качестве цели диспансеризации оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин 18-49 лет. Ее будут проводить поэтапно по возрастным группам вместе с прохождением обычного профилактического осмотра или диспансеризации. Кроме того, расширятся гарантии для ветеранов боевых действий и участников СВО. Для них станет обязательной оперативная консультация медицинского психолога. В диспансеризацию также добавят исследования, в частности, оценку липидного профиля, которая позволяет определить состояние жирового обмена в организме. Нелегальный горный клуб размещался в нежилом помещении в Куиде. Заведение работало с весны 2024 года по 31 августа этого года. Организатором был 30-летний мужчина. Он привлек 23-летнего и 21-летнего мужчин, которые были операторами. Силовики задержали организатора и двух его сообщников. В подпольном казино полицейские обнаружили компьютеры со специальным программным обеспечением. Организатора суд отправил в СИЗО. Двое других подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Пермский педагогический университет подпишет соглашение с ЗАГСом Перми. Студенты ПГГПУ смогут заключать брак прямо в стенах вуза. Официальные регистрации планируется проводить на регулярной основе. Для торжественных церемоний выбрали символичные даты – День студента, День семьи, любви и верности, а также Международный день студентов. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 19.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про Луну рассказываю сегодня. Союз Земли и ее спутника кажется неизменным. Но на самом деле Луна постоянно от нас отдаляется. Незначительно, конечно, в космических масштабах. Всего 4 сантиметра в год. Но факт остается фактом. Ученые объясняют это отдаление естественной центробежной силой и воздействием приливной силы океанов, которая каждый раз как бы отталкивает Луну.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева про Луну рассказываю сегодня. Кроваво-красный цвет Луны на небосклоне наводил ужас на древних людей и послужил причиной возникновения множества мистических предрассудков и жутких мифов. На самом деле Луна приобретает такой цвет только в двух случаях: во время полного затмения, в фазу полнолуния, или из-за высокой задымленности воздуха, например, во время лесных пожаров. Спутник попадает в тень Земли, но земная атмосфера все равно преломляет часть лучей, идущих от Солнца, и длинные волны красной части спектра окрашивают Луну в кровавый цвет.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Нытва – 97,1 FM. Оса – 102 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Новости спорта.
1: У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус бронзовым призерам Олимпийских игр в парном катании Анастасии Мишиной и Александру Галямову. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Сезону 2026-27 ISU разрешил российским фигуристам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галямов получили нейтральный статус, цитирует Когана ТАСС. Анастасия Мишина, которая исполнилась 25 лет, и 27-летний Александр Галямов завоевали бронзовый медали на Олимпиаде 2022 в Пекине, как в парном катании, так и в командном турнире. В их активе также три титула чемпионов России, победа на чемпионате мира в 2021 году и золото чемпионата Европы 2022. Нападающий «Локомотива» Александр Радулов получил 42 первых места в традиционном голосовании «Спортэкспресс» в номинации «Лучший хоккеист КХЛ» по итогам сезона 2025-26. В вопросе среди ведущих спортивных журналистов Радулов набрал 226 очков. Еще пять участников голосования поставили его на второе место и один на третье. Вторым стал защитник «Авангарда» Дамир Шеребзянов. Третью позицию занял Константин Акулов из «Авангарда». Крылья Советов обыграли Балтику в матче третьего тура группового этапа пути РПЛ Фонбет Кубка России 0-0, пенальти 5-3. Встреча прошла на Ростех-арене в Калининграде. Самарская команда шестью очками занимает второе место в турнирной таблице группы С. Балтика с тремя баллами на третьей строчке. В следующем туре команды снова встретятся друг с другом. Новозеландец Дэн Хукер и француз Саладин Парнас проведут главный бой турнира UFC Fight Night в субботу 5 сентября на Аккор-арена в Париже. Поединок пройдет в легком весе и рассчитан на 5 раундов. 36-летний Хукер имеет рекорд 24 победы и 14 поражений. Новозеландец одержал 11 побед нокаутами и 7 приемами. 28-летний Парнас подходит к дебюту в UFC с рекордом 23 победы и 2 поражения. Француз выиграл 8 боев нокаутом, 7 приемом и 8 решением судей. Ассоциация футбола Аргентины объявила, что матчи всех дивизионов чемпионата страны в следующем туре будут приостанавливаться на 10-й минуте в честь завершившего карьеру в национальной команде Лионеля Месси. Ранее Месси объявила о завершении карьеры в сборной Аргентины. В составе национальной команды он стал чемпионом мира 2022 года, а также стал победителем финалиссимы 2022 года и Олимпийских игр 2008. На этом у меня все. Услышимся в понедельник. Всем спортивных выходных, удачи и пока.

0: появился спутник Земли. Сегодня существует множество гипотез, у каждой из которых есть и доказательства, и опровержения. Раньше лидировали теории Большой Тройки, гипотеза центробежного отделения Луны от Земли, гипотеза захвата Луны Землей и теория совместного возникновения. Интересно, что в эпосе многих народов мира есть указания на появление нового светила на небе, то есть истории этих народов говорят о том, что в их времена Луны на небе не было. Эти предания говорят в пользу теории захвата и одновременно подпитывают многочисленные теории заговора о том, что Луна была создана искусственно. Про Луну рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
1: Выборы 2026.
2: Политическая реклама.
3: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
4: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 1, дом 9, офис 1621, ИНН 5909898956. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата избавления 27 августа 2026 года.
5: Реклама на Соль-ФМ.
6: Как продать автомобиль?
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
9: Центр автомобилей с пробегом Дафавто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом Дафавто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
10: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
11: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это... Радио Соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Подросткам, так же как и совершеннолетним лицам, грозит привлечение к уголовной ответственности за диверсионные террористические преступления. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России. В ведомстве обратили внимание, что в последнее время фиксируется рост числа случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. Подросткам в интернете предлагают выполнять так называемые задания, в том числе связанные с порчей имущества и распространением запрещенных материалов. Такие действия влекут серьезное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, подчеркнули в СК. По данным ведомства, в январе-июне этого года в России зарегистрировали около 13 тысяч преступлений, совершенных лицами в возрасте до 18 лет или при их участии. В этом году подъем заболеваемости гриппом в Прикамье может начаться раньше. Об этом рассказала доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. Она объяснила это отсутствием у населения иммунитета к обновленным штаммам гриппа. При этом набор вирусов гриппа в предстоящем сезоне будет прежним. Свиной грипп H1N1, гонконгский грипп H3N2 и вирус типа B под вид Токио. Однако с некоторыми мутациями. Ирина Фельдблюм сообщила, что вакцина, которая поступит в Пермский край, будет высокоэффективной против новых штаммов гриппа. Вакцинацию рекомендуется пройти всем жителям со ослабленным здоровьем и специалистам, работающим с людьми. В администрации Орджоникидзевского района Перми первым заместителем главы назначен участник специальной военной операции Роман Чудинов. Роман окончил Московский институт государственного управления и права по специальности юриспруденция. Он прошел профессиональную переподготовку в РАНХИКС при президенте по региональной программе «Герои Прикамья». Имеет опыт службы в органах уголовно-исполнительной системы и внутренних дел. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Самые прекрасные пятницы желаю вам я, Александр Соловьев, уже у микрофона, готов озвучивать ваши приветы, поздравления, признания в любви и ставить ваши любимые хиты в наш солено-музыкальный плейлист. Скорее пиши. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solofm, либо в чат видеотрансляции, либо где-нибудь под постом, увижу обязательно и озвучу. Ну и в личные сообщения группы. В крайнем случае, в личные сообщения во ВКонтакте тоже можешь написать, если ты меня хорошо знаешь, если ты уже в друге давным-давно добавился. Но так или иначе, добавляйся к нам в Макс и в телеграм-канал Радио Соль-ФМ. Все ссылки оставлены в нашей группе ВКонтакте. Ну что, поехали!
0: Соленый алло!

0: настраивая эту пятницу на Соль FM, потому что у нас всегда есть хорошее настроение в виде ваших приветов, поздравлений, признаний в любви и любимой музыки, конечно же. Отправляй свою музыкальную заявку, я ее обязательно выполню. Итак, у нас есть сообщение от Татьяны Агеевой. Дядькова на связи, всем приветики. Особенные приветули передаю Александре. Жди меня, и я вернусь. Никаких мне там плохих новостей. Без тебя на работу не приду. И Александру, надеюсь, наш спор в силе. Я жду три своих торта. Если возможно, вставить после слова торт зловещий смех. А, ну, давай попробуем тогда таким образом. Значит, торт мы хотим, да? Мы сделаем вот... Вот так нормально будет, да? В общем, большой вам привет. Для них, пожалуйста, поставьте песню двух Ев. Две Евы обязательно прозвучат через 4 минуты. Ева Власова и Ева Польна за словами Ева.
1: Весь город

Соль.фм. Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.ru/solfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый алло».

0: Ева Власова, Ева Польна, Ева только что прозвучала в эфире радио СЛФМ. Отправляй свою музыкальную заявку, я постараюсь ее выполнить. И также не забывай про привет. Итак, у нас есть сообщение от Николая Лажевича. Здравствуйте, СЛФМ, вы лучше. А сейчас посмотрим, насколько. Передайте, пожалуйста, привет Сереге Ефремову и передайте. Ему хватит косить траву.
1: Пора идти пить. Еще раз. Пора идти пить. Не получается. Пора идти пить горячий чай.
0: Погода шепчет. Огромный вам привет, хорошего настроения и прекрасного дня. Уверен, что ваша пятница удастся на славу. Далее Александр Антонов пишет нам. Здравствуйте, хочу поздравить с днем рождения своего брата Ванькова Сергея Ефимовича. Желаю крепкого здоровья, удачи и всего самого наилучшего. С уважением, Александр.

0: очень важных слов от слушателей радио Star FM. Уже в прямом эфире твои слова также могут появиться и полететь по волнам радио Star FM к вашей любимой или любимому человеку. В общем, пиши нам, не стесняйся. Оксана Ивина пишет нам: поздравляю Светлану Серкову с днем рождения. Счастья, любви тебе, дорогая. Люблю. Сестра, мама также подписались. Елена Ведрова пишет нам: большой привет отправляет Поповой Оксане, Власовой Тане, Губинской Елене, Кармановской Ксении, Александру Николаевичу Ильину. С праздником. С праздником. С каким праздником, не уточнили. Но так или иначе, праздником может быть и просто пятница, правда? Поэтому, да, ребят, с праздником.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: слушаете программу по музыкальным заявкам с Аленой Алёвой. У микрофона Александр Соловьев. Читаю ваш привет, поздравления, признания в любви и тому подобные приятные вещи. Отправляй нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/soulfm. А также для вас работает Макс и телеграм-канал Радио Соль.фм. Все эти ссылки и перейти туда ты можешь через нашу группу ВКонтакте Радио Соль.фм. Первый же пост с видеотрансляцией, где, кстати, ты тоже можешь оставить свое сообщение в виде поздравления или признания в любви. Итак, у нас есть поздравление с 55-летием замечательного человека, отличного друга Шершнева Андрея. Желаю ему крепкого здоровья, счастья, удачи и исполнения всех желаний. 55 — это только начало, все лучшее еще впереди. Друзья подписались.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.фм.
2: Включаю радио Соль.фм.
1: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленый алё.

Ветер перемен будет примерно через 12 минут, то есть программа по музыкальным заявкам с Алинарио завершится, поэтому успевай отправить сообщение прямо сейчас, чтобы потом не нужно было ждать дэнс-холла. Чем раньше, тем лучше, но... Про дэнс-холл тоже не забывай, сегодня в 9 часов вечера, как обычно, на той же частоте, на той же радиоволне. В общем, поехали, у нас есть несколько сообщений, которые тоже ждут своей очереди. Рома пишет нам, арти меня, он так подписан в группе ВКонтакте. Добрый день, хочу передать привет Дмитрию и Василию и поздравить их с пятницей. От Ромы данное сообщение, Диму и Василия мы, конечно же, поздравляем с пятницей, а Рому... Тем более, респект тебе за сообщение. Людмила Маркова отправляет большой привет Маркову, Роману и сердечные поздравления с 30-летием. Тепла, добра.

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: знаете, ребят, давно не получали сообщение анонимное из Красновишерска. Добрый день, говорят, пишет. Доброго дня тем, кто сейчас, походу, стоит в пробке за бензином на Лукойл в городе Красновишерск. Им большой всем привет. Терпение, всем терпение. Красную машину можно пропустить без очереди. Это не я, это вот сообщение, собственно. Если что, красной машине можете просто помахать, повернуться либо назад, либо вперед, если вы тоже слушаете радио с LFM. Ну и ехать дальше за бензином. Ладно, все будет. Главное, да, терпение. В последнее время терпение нам прям очень-очень сильно нужно. Итак, у нас есть еще большой привет. Марина Клинкова большой привет отправляет Первомайскому. Ждем всех на молодежь. Зачем это? Собственно, наверное, какой-то праздник или у кого-то свадьба. Скорее всего, свадьба, да. Сегодня же пятница, ребят. Поздравляйте! Отправляйте свои сообщения. У нас остается около 3 минут до завершения прямого эфира.
1: Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.ru/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый алё».

0: Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
1: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Генпрокуратура предложила в 2027 году установить мораторий на проверки от надзорных органов для бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан. По его словам, это может стать одним из эффективных инструментов поддержки малого бизнеса, который столкнулся с проблемами. Росстат в очередной раз зафиксировал рост цен на бензин в Пермском крае в конце августа. Так, бензин АЕ-92 в среднем подорожал на 50 копеек, АЕ-95 почти на рубль. При этом стоимость дизельного топлива осталась прежней. По данным Росстата, в конце августа рост цен на бензин был зафиксирован в 53 субъектах страны, больше всего в Тюменской области, сразу на 20%. В августе водители Пермского края сообщали о дефиците АЕ-92 и АЕ-95 в отдельных районах. Краевой оперштаб в постоянном режиме ведет работу с поставщиками по увеличению отгрузки нефтепродуктов для Прикамья. В Октябрьском округе 667 жителей, пострадавших от июльского паводка, уже получили единовременные выплаты на товары первой необходимости. Еще по 219 заявлениям перечислены деньги на текущий ремонт жилья, по 3 на капитальный ремонт. Оставшимся семьям, чье жилье признано непригодным для проживания, компенсации обещают выплатить до 15 сентября. Об этом рассказали в краевом правительстве. Также муниципалитет продолжает рассматривать заявления на компенсацию за утрату урожая приусадебных построек. В краевой столице льготники могут выбрать при оформлении в МФЦ вместо обычной транспортной карты брелок со встроенным электронным чипом. Его стоимость 150 рублей. Получить брелок могут школьники, студенты, пенсионеры и многодетные малоимущие семьи. Брелоки выпущены для всех категорий пассажиров, включая льготные тарифы. Бесконтактные брелоки с платежным чипом удобно носить. Например, их можно прикрепить к ключам. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Из Соликамска с Юмором.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Сентябрь принес с собой множество перемен, которые затронут как автовладельцев, так и пассажиров. Изменится методика расчета стоимости деталей при ремонте по ОСАГО. Станут более строгими требования к прохождению технического осмотра. А также вступят в силу обновленные нормы, регулирующие перевозку грузов и домашних питомцев. Давайте-ка обо всем этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С 1 сентября усиливается надзор за процедурой техосмотра. Теперь МВД получило право самостоятельно лишать недобросовестных операторов доступа к единой информационной системе. Поводом для отключения служат два или более зафиксированных случая выдачи фиктивных диагностических карт, когда автомобиль фактически не осматривался в течение года. Доступ к единому реестру будет прекращен при ликвидации юридического лица или завершении деятельности индивидуального предпринимателя. Пункты техосмотра могут обжаловать данную блокировку, направив жалобу в МВД в 20-дневный срок. Аннулирование диагностической карты теперь допускается на основании информации от прокуратуры или решения суда, вступившего в силу. С началом осени перевозчики получили возможность оформлять краткосрочные полисы обязательного страхования гражданской ответственности. В роли страхователей могут выступать физические лица и индивидуальные предприниматели, работающие, например, в сфере легкового такси. Такие договоры введены по аналогии с краткосрочными полисами ОСАГО, которые быстро стали популярными, опять же, среди таксистов. Такой документ оформляется на срок от 1 дня. Стоимость для физических лиц страховщики определяют самостоятельно, применяя понижающий коэффициент к годовому тарифу. 19 сентября начнет действовать обновленный справочник средней стоимости запчастей, материалов и нормы часов, применяемых при расчете стоимости ремонта. При расчете цен на детали использовались стоимости оригинальных запчастей не менее 30% от медианной цены оригинала. Цены аналогов не учитывались, если они оказывались дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников рассчитывалась по рыночным ценам, правда без скидок. В Российском союзе автостраховщиков предполагают, что новые правила расчета приведут к росту среднего размера выплаты около 7-8%.
0: Автомобильные факты.
1: Контроль за соблюдением правил оплаты проезда по платным трассам для зарубежных перевозчиков также стал строже. С этого момента иностранные грузовики не смогут пересечь границу России, если у их владельцев остались неоплаченные счета за пользование платными участками дорог, а также за компенсацию ущерба, наносимого дорожному полотну транспортом тяжелее 12 тонн. Проверку наличия задолженности будут проводить таможенники непосредственно на пункты пропуска. Вдобавок Минтранс утверждает список сведений, которые обязаны собирать операторы платных магистралей. Это номер машины, дата, время и место проезда, а также уникальный идентификационный номер, помимо этого фотоматериалы и прочие данные. Благодаря всей вот этой базе информации владельцы смогут через портал госуслуг узнавать информацию о своих поездках. С началом осени начинают действовать обновленные нормы пассажирских перевозок для автобусов, трамваев, троллейбусов и такси. В общественном транспорте внедряются цифровые сервисы, включая QR-коды, NFC и единая биометрическая система для приобретения и проверки билетов. Право на бесплатный и льготный проезд станет возможным подтверждать через мессенджер Макс. Пассажирам междугородних автобусов предоставят право бесплатно находиться в зале ожидания за 60 минут до отправления и столько же после прибытия. Также перевозчик обязан сообщать о доступных удобствах. Изменятся и условия перевозки животных. В такси разрешат возить собак в намордниках, на поводках и с подстилками, а также мелких питомцев и птиц в специальных переносках. Впрочем, конечно, это не все нововведения, которые вступили в силу с 1 сентября. Обо всем обещаю рассказать в ближайшее время. Ну а пока удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается облачная погода, дожди и грозы. Утром до 13 градусов, днем до 20.
3: Выборы 2026.
4: Политическая реклама.
5: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
6: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 1, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
3: Реклама на Соль FM.
7: Выбор Land. Выгода Land.
4: DJ Event. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: Как продать автомобиль?
9: Срочно продать автомобиль.
10: Я хочу продать автомобиль.
11: Центр автомобилей с пробегом DAF-Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF-Авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
12: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специально

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Министерство здравоохранения подготовило проект нового порядка проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Изменения направлены на повышение качества и эффективности профилактики заболеваний и должны сделать диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска. В новом порядке будет прямо закреплена в качестве цели диспансеризации оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин 18-49 лет. Ее будут проводить поэтапно по возрастным группам вместе с прохождением обычного профилактического осмотра или диспансеризации. Кроме того, расширятся гарантии для ветеранов боевых действий и участников СВО. Для них станет обязательной оперативная консультация медицинского психолога. В диспансеризацию также добавят исследования, в частности, оценку липидного профиля, которая позволяет определить состояние жирового обмена в организме. Нелегальный горный клуб размещался в нежилом помещении в Куиде. Заведение работало с весны 2024 года по 31 августа этого года. Организатором был 30-летний мужчина. Он привлек 23-летнего и 21-летнего мужчин, которые были операторами. Силовики задержали организатора и двух его сообщников. В подпольном казино полицейские обнаружили компьютеры со специальным программным обеспечением. Организатора суд отправил в СИЗО. Двое других подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Пермский педагогический университет подпишет соглашение с ЗАГСом Перми. Студенты ПГГПУ смогут заключать брак прямо в стенах вуза. Официальные регистрации планируется проводить на регулярной основе. Для торжественных церемоний выбрали символичные даты – День студента, День семьи, любви и верности, а также Международный день студентов. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: У микрофона диджей Ромаха, всем привет! Лето завершено уже официально и практически уже как неделю, а значит летние хиты канули в лето. Пора создавать хиты осенние, чем, собственно, и займемся в следующем часе. Но для начала все-таки не лишним будет вспомнить, как расположились хиты в последнюю неделю лета.
1: Это «Дэнс-вершина».
2: Третье место.
0: На третьем месте «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
2: Второе место.
0: Серебро чарта в прошлом выпуске за «Ди Волл», «Джон Саммит», «Юлия Чёрч», «Шейдс оф Блю».
3: Главный хит недели.
0: Ну а на первом месте оказались Мартин Гаррикс и Мадонна. Странная коллаба, но бизар отличный. Осень — это в первую очередь про яркие краски, про погружение в невероятную палитру, которая охватывает абсолютно все цвета. К сожалению, в трек Алока и Халида погружаться далее мы не будем, так как Dive Into Me по итогам 7 дней покидает Dance-вершину.
1: Это

0: Эви, Meet Me in the Dark, 6-я неделя в нашем рейтинге. Название обещает темноту, но саундтрек явно не собирается исчезать в ней. Сегодня он 18-й. И есть у меня уверенность, что темнота это лучше раскроется в первой десятке, которую мы желаем и прогнозируем треку. Ну а далее движемся к работе, которая в соцсетях точно активно закрепилась, как и у нас в чарте. Слушаем Баиндях Чой Мод, Шаде. Сегодня коллаба на 17-й строчке.
1: 17-е место.

Как сообщают мне осведомленные источники, которые в миру зовут поисковики, джин из BTS стал королем распродаж. Как только исполнитель появился в куртке Gucci, сама куртка разлетелась в продаже почти за 10 тысяч долларов. В Европе раскупили меньше, чем за сутки. Феномен такой торговли предельно понятен. Хиты, как и ребята из BTS, максимально популярны на любом континенте. Но в нашей вершине трек Swim от BTS сегодня уверенно забирает 15-ю строчку. Считаю, что сегодня мы как никогда уверенно идем, абсолютно в манере Вани Дмитриенко, ведь исполнитель уверен в своем творчестве, а у трека «Ртуть» на этой неделе 14-я строчка. Хороший результат, слушаем прямо сейчас.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Alan Walker, Broken Strings, один из самых опытных треков сегодняшнего списка, 19 недель. Ну, что-то типа нонсенса, вот честно. Хотел придумать аллегорию на зумерском, но как будто бы нет. Когда-то Walker, когда не было краши, кринжи, не было нишевого, ну и, конечно, не было хита про боязнь ночи, ведь я рядом, Alan стал мировой звездой практически благодаря одному вирусному хиту, а теперь его узнают по нескольким эпохам собственной музыки. Абсолютно знакомый стиль и у ребят «Моя Мишель». Их звучание, я угадаю, с двух нот.
1: 11 место.

0: На малиновой луне это моя Мишель и 11 место. Как будто невероятно, но факт, мы разменяли первую десятку. Ну а далее и подкралась незаметно наша новинка. Знакомые ребята, но незнакомый трек. Сегодня с 10 позиции начинает движение Fast Boy и трек Music Sounds. Включите музыку, пожалуйста. Спасибо.
1: Новая песня.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается облачная погода, дожди и грозы. Утром до 13 градусов, днем до 20.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Цепкин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата избавления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Как продать автомобиль?
10: Срочно продать автомобиль.
11: Я хочу продать автомобиль.
12: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Подросткам, так же как и совершеннолетним лицам, грозит привлечение к уголовной ответственности за диверсионные и террористические преступления. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России. В ведомстве обратили внимание, что в последнее время фиксируется рост числа случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. Подросткам в интернете предлагают выполнять так называемые задания, в том числе связанные с порчей имущества и распространением запрещенных материалов. Такие действия влекут серьезные наказания вплоть до пожизненного лишения свободы, подчеркнули в СК. По данным ведомства, в январе-июне этого года в России зарегистрировали около 13 тысяч преступлений, совершенных лицами в возрасте до 18 лет или при их участии. В этом году подъем заболеваемости гриппом в Прикамье может начаться раньше. Об этом рассказала доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. Она объяснила это отсутствием у населения иммунитета к обновленным штаммам гриппа. При этом набор вирусов гриппа в предстоящем сезоне будет прежним. Свиной грипп H1N1, гонконгский грипп H3N2 и вирус типа B под вид Токио. Однако с некоторыми мутациями. Ирина Фельдблюм сообщила, что вакцина, которая поступит в Пермский край, будет высокоэффективной против новых штаммов гриппа. Вакцинацию рекомендуется пройти всем жителям со ослабленным здоровьем и специалистам, работающим с людьми. В администрации Орджоникидзевского района Перми первым заместителем главы назначен участник специальной военной операции Роман Чудинов. Роман окончил Московский институт государственного управления и права по специальности юриспруденция. Он прошел профессиональную переподготовку в ранг X при президенте по региональной программе «Герои Прикамья». Имеет опыт службы в органах уголовно-исполнительной системы и внутренних дел. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города. Соль FM. 7-е место.

0: Маршмеллоу и Португал The Man Phoenix сегодня седьмые. Забавно, что Маршмеллоу когда-то специально скрывал свою личность за огромной маской, а сегодня его уже невозможно спрятать от мировой поп-сцены. Новый трек с Португал The Man — еще одна попытка соединить EDM и альтернативную музыку. И пока неплохо получается. Охарактеризуем движение по нашей вершине и у следующего трека. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди и Мичика сегодня шестые. Джейсон Дерула умеет одну вещь особенно хорошо — это появляться в самых разных музыкальных компаниях и при этом все равно оставаться узнаваемым. Здесь получилось довольно неожиданное сочетание, и оно уже шестую неделю держится среди лучших.
1: Это

Бизар, Мартин Гаррикс и Мадонна немного отступают после того, как совсем недавно буквально взорвали наш чарт, но сама история песни гораздо интереснее одной позиции. Бизар впервые прозвучал на шоу Мартина Гаррикса в Бруклине, а позже стало известно, что песня войдет в новый альбом Мадонны Confession 2. Согласитесь, для обычной новинки это совсем необычная история. Такой же может и похвастаться Temper City, ведь Self-Aware является дебютной работой и сегодня на третьем месте.

0: Дракула, Дженни и Тем Импала сегодня вторые, и это тот случай, когда коллаборация выглядит настолько неожиданно, что именно поэтому и работает. Кевин Паркер и Тем Импала соединились с Дженни, а ремикс появился после того, как артистка еще до релиза подогревала интерес к песне. Кей-поп плюс психоделический поп, и вот результат. Ну а теперь момент, которого мы ждали. Shades of Blue возвращается у нас вообще-то на вершину, и здесь есть свежая история. Джон Саммит буквально на днях объявил, что отменяет оставшиеся фестивальные выступления, чтобы немного выдохнуть и подготовиться к большому осеннему туру. Но музыка продолжает работать за него, и вот сегодня его совместный трек с Devol и Юлией Чорч снова номер один. Я же буду готовиться уже к следующему выпуску, который выйдет ровно через неделю. Меня зовут Диджей Ромаха, всем отличного настроения, удачи и пока.
1: Главный хит недели.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: «Факты». Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы когда-нибудь обращали внимание на то, что старые серебряные ложки темнеют со временем, а медь покрывается зеленоватым слоем? При этом золотые предметы, которые находили даже в земле или под водой, веками пролежав там, достают практически без изменений. Они выглядят так, как будто их только что сотворили. Обычно это объясняют тем, что золото считается благородным металлом. Но в чем же на самом деле причина такой устойчивости? Большинство металлов, ну, например, железо или медь, со временем тускнеют и покрываются ржавчиной. Это для вас известно. Это происходит потому, что их атомы легко отдают электроны кислороду и влаги, которые есть даже в окружающем воздухе. Так начинается реакция окисления. А вот атомы золота удерживают свои электроны гораздо сильнее. Отделить их почти невозможно. В естественной среде у кислорода просто не хватает сил, чтобы вступить в реакцию с золотом, поэтому на нем никогда не появляется ни темного слоя, ни коррозии.
0: Территория фактов. Соль FM.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается облачная погода, дожди и грозы. Утром до 13 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом DAF Auto купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF Auto. Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
8: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
9: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Прикамье 21 час. Видный город.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте.

Расскажите, пожалуйста, про одного человека, который любит или в основном соблюдает такой режим дня, что в 9 вечера он ложится спать. Вот как так возможно, вообще не понимаю. В эфире Dance Call. Время совершенно не спать, время танцевать, веселиться и отмечать пятницу. И, конечно же, общаться, отправляя свои приветы и поздравления. Я все озвучу. Меня зовут Александр Соловьев. Мы сегодня с тобой виделись и слышались, получается, в программе по музыкальным заявкам с Алена Алё. А сейчас Dance Hall. Сейчас можно не только приветы отправлять, а еще и танцевать. Делай громче и туси вместе с нами.

Супер-хит на радио Star FM. А ты, дорогой друг, пиши скорее. Пиши скорее, я обязательно в ближайшее время все озвучу. Оставить сообщение можно в группе ВКонтакте радио Star FM, в телеграм-канале радио Star FM или на нашем Максе.

демо только что прозвучал в эфире Радио Сальфэм. Денис Ширяев поставил его в микс. Большое спасибо ему. Далее мы переходим к вашим приветам, что вы оставляете у нас в группе ВКонтакте Радио Сальфэм или же на других каналах связи, да, с нашими мессенджерами. Анастасия Александрова пишет нам: все, кто стоит в очереди на заправку в Красновишерске, всем удачи, чтобы все заправились. Я так понимаю, там целый народ возле заправки, значит, стоит, слушает радио с LFM и, наверное, делают погромче и, конечно же, танцуют вместе с нами под дэнсхолл.

Денис Ширяев так знает, так чувствует, отправляет вам тоже большой привет со своей любимой работы с МЗ, по-моему, да? Туда же мы отправляем наш горячий и пламенный привет. Ждем, не дождемся, когда его уже освободят немножко от работы по выходным, пятницам и субботам, чтобы он уже наконец-то в лайве поиграл. Но, опять же, я в ближайшее время тоже буду уезжать. А куда? Конечно же, в Людиново. 12 сентября дискотека «Радио СЛФМ» в Людиново, в честь Дня города, состоится. Так что, ребята, встречайте нас там. Тем временем еще у нас привет улетает от Анны Румянцевой. Передаю привет Андрею Тихомирову. Любимый муж, я тебя очень люблю, твоя зая подписалась. И буквально недавно оставила сообщение Настя Потокина. Да? Да. Из Добрянки, привет СЛФМ. Первый раз вам пишу. Хочу передать привет нашей компании, которая сейчас сидит и отдыхает. Ведь пятница. Привет от Насти Потокиной. Правильно? Правильно. Из Добрянки сообщение. Кстати, в пятницу обычно не сидят, отдыхают, а тусят, зажигают и танцуют под радио СЛФМ.

Dance Call в эфире радио Соль FM, у микрофона Александр Соловьев, и в твоих динамиках микс от диджея Дениса Ширяева. Ему отправляем большой привет, наверное, на работе тоже там либо сидит, танцует, либо работает, не знаю, возможно, одновременно. Как вы поживаете там тоже, кто сейчас в рабочей атмосфере, можете немножко отвлечься и немножко отдохнуть, ведь все-таки вечер пятницы, а нам приходится вот сидеть, работать, ну или стоять работать, или ходить работать. В общем, не знаю, в каком положении ты сейчас. Главное, освободи минутку и отправляй свой месседж. Итак, есть у меня парочка приветов, конечно же. Итак, думаю, что фактор 2 не обидится, если мы его немножко перебьем. И у нас сообщение от Людмилы Пинахиной. Поздравляем нашу мамочку Пинахину Галину Петровну. Желаем ей большого счастья и крепкого здоровья. Сын Алексей со своей семьей также присоединяется к поздравлению. Далее сообщение от Сергея Бояршинова. Сергей поздравляет племянника Александра Перемякова. С вас пожелания. Это получается с Александра пожелания или с тех, кто прямо сейчас рядом? Да ладно, я шучу, конечно, я понял. Ну что я могу пожелать? Я лично, конечно же, Александра не знаю, но я знаю, что все Саши очень хорошие люди. Поэтому крепко его обнимите и скажите ему об этом. Пусть знает, что он лучший.

Еще несколько горячих приветов от слушателей радио Сэлэфэм, что у нас на эту минуту. Вот я вижу, я так понимаю, все-таки в Красновишерске на той самой дороге очень-очень-очень я гляжу. Весело, да, развлекают люди себя как только могут, включают громче радио Сэлэфэм в очереди. Ну и, наверное, танцуют, ну или можно побиликать, кто тоже включил в своей машине радио Сэлэфэм, чтобы все слышали, что там происходит у вас. Ну и, конечно же, большой привет от Михаила Горланова. Всем привет, стою в очереди. 740, я так понимаю, машина. Привет каждому слушателю радио Сэлэфэм. Также месседж прилетел от Анны Румянцевой. Андрей, у тебя самая лучшая баня. Ты лучший, Андрей.

как ВКонтакте в последнее время стал очень такой, скажем, трудный на подъем, особенно по просмотрам. Тоже жалуются иной раз и тиктокеры, и видеоблогеры об этом говорят, то что просмотры-то падают. Да какие там видео просмотры, просмотры даже падают обычных постов. Так вот, я напоминаю, ребят, радио это не ВКонтакте, вообще не ВКонтакте, но ВКонтакте это способ общения, где ты, дорогой друг, можешь отправить свое сообщение. Не только ВКонтакте можно отправить сообщение, еще и в Максе можно отправить сообщение. Но кое-как, но, конечно же, и в телеграм-канале Радио с ЛФМ тоже принимаем ваши сообщения. По крайней мере, стараемся, пытаемся. В общем, пиши, не стесняйся, я обязательно озвучу каждое ваше доброе и удивительное слово. Итак, здоровью покрепче, а отпуск подольше, и чтоб кошелек тяжелый был и больше, пишет Иван Иванович, поздравляет кого-то с днем рождения. Начальство пусть будет добрее и щедрее, пусть выходной наступает скорее. С днем рождения, Толян!

ждет или в ожидании того, когда прилетит в бензобак то самое заветное счастье. Вам еще раз отправляю большой привет, кто с нами на волне радио СЛФМ. Ты слышишь Dance Hall. Александр Соловьев на связи. Микса диджея Дениса Ширяева. Ему тоже привет пламенный отправляем. Ты давай скорее тоже пиши. Пиши нам в группу ВКонтакте. Наш адрес не изменился. Ну как, изменился, но не сильно. Вместо ком на ру поменялось. vk.ru/soulfm. Ну и телеграм-канал Радио СЛФМ. Макс Радио СЛФМ тоже работает. Так что залетай туда, пиши туда, если тебе там удобнее, чем ВКонтакте. Итак, у меня на очереди сообщение от Риммы Сабаниной. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте. Мы передаем всем привет, кто нас слышит. Всем теплого пятничного вечера. Наслаждаемся теплым вечером и слушаем ваше радио. Топим баньку и жарим шашлык. Семья Сабаниных пишет. Вам огромный привет, самого прекрасного дня и отличного настроения везде, всегда и повсюду. Кстати, как у вас дела? Какая температура? Как у вас вообще хозяйство поживает, в конце концов? В общем, можете подробнее рассказать, кому еще привет отправить, и я обязательно все распространю. Все самые позитивные волны от семьи Сабанин. Так, заглядывая еще в... Куда? В Макс в личку мне прислали. Хочу передать пламенный поцелуй, обнимашки и привет моим девчонкам. Катюше, Олечке и Алюне. Скучаю по вам очень. С нетерпением жду встречи от Карины. Данное сообщение. Прекрасного дня, отличного настроения. Также им желаем. В общем, скорее пишите, рассказывайте, как у вас дела, как проводите время, возможно, как вас заморочила работа. Могу о своей работе рассказать, в принципе. Мне не сложно, но иногда музыку тоже послушать нужно. FM.

Ла-ла-ла. У нас поет в эфире радио Салифэм, руки вверх и так далее. Обожаю просто Дениску. Вот я не знаю, с ним пообщаешься немножко, и он начинает просто закидывать тебя просто любимыми хитами Бенни Бенасси, руки вверх.

Привет, ваши любовные танцевальные истории звучат в эфире радио СЛФМ. Пиши скорее. Да, я могу вот так вот разговаривать. Легко. Если хочешь, чтобы твое сообщение прозвучало как-нибудь необычно, тогда пиши. У меня проблем в этом деле абсолютно нет. И мне даже это в радость будет немножко побаловаться с голосом. Ну, в общем, пиши в группу ВКонтакте радио СЛФМ, в Макс или в Телеграм. Карина также еще раз попросила отправить все пламенные поцелуи, обнимашки и приветы своим девчонкам, которые не услышали в прошлый раз свой привет. Катюше, Олечке и Алюне. Скучаю по вам очень. С нетерпением жду встречи. Я так понимаю, они прямо сейчас втроем вместе тусят, а Карину забыли где-нибудь в другом городе, да, я так понимаю. Карине большой привет. Не переживай, все будет прекрасно. Андрей Хозяшев. Молодец, Денис. Стоящая музыка, пишет Андрей. Денис, отдельный респект, но очень сильно хочется ногой его похлопать за то, что в лайве давно не был. А в тот момент, когда я уезжаю куда-то далеко и надолго, то, конечно же, он в лайве будет. Но с вами на этот момент появится Леся О, кстати. Уже сегодня договорились, и ей тоже большой привет отправляем. Так, что у нас есть по приветам еще? Так, обновляю страницу группы ВКонтакте.

Вот оно, сообщение прилетело от Анастасии Михайловой. Поздравляем нашу любимую мамочку с днем рождения, Катю Быкову. Мамочка, вот не всегда, кстати, свою родную маму можно Катенькой назвать. Большой привет Светлане Ильиничне. Мама, я тебя люблю. Огромный тебе привет. Так, ладно, я возвращаюсь обратно. Привет, а что-то меня занесло немножко. Екатерину Быкову поздравляем с днем рождения. Мамочка, ты самая лучшая, красивая, добрая и нами любимая. Здоровья тебе, счастья, удачи и добра. Любим тебя, твоя семья подписалась. Всем солнечного настроения, удачи и добра. Но сейчас в... вечером-то нам солнышко не нужно, нужно, чтобы был такой таинственное затемнение в любой компании, чтобы было немножко романтично, ну и, конечно же, зажигательно. Почему иногда в клубах такой приглушенный свет? Потому что в приглушенном свете ты выглядишь моложе и красивее. Ну и чтобы можно было запинаться об все углы, не знаю, наверное.

В том плане заказ, что он бесплатный. У меня всегда были сообщения, озвучивание сообщений бесплатное. И тут можно попросить еще, и чтобы немножко поигрался в голосе. Вот появился такой у меня бесплатный заказ. Ну, я это, чтобы поняли, что для этого все бесплатно. Ребят, пишите, все озвучу. Все с огромнейшим удовольствием. Итак, озвучь, пожалуйста, в стиле, вот как недавно ты говорил, как в фильме, как будто бы в каком-то. Оксана пишет следующее. Так вот, огромный привет Перцевой Валентине Павловне.

здоровья, прогрессирующего счастья, гипертонической зарплаты и вечно беременного кошелька. Твоя племянница Оксанушка и ее детки представляют. Как сейчас здорово у них там в компании. Поздравляем Валентину Павловну с днем рождения. Всего самого прекрасного.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом DAF-авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF-авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Москва никогда не спит, и радио с LFM работает 24/7. Но ведущие тоже иногда уходят отдыхать. Я пока никуда не ухожу, я еще пока здесь. Отвечаю вам, отправляю ваши приветы по мне сообщению, поздравления, признания в любви. Все по волнам радио с LFM к своим адресатам.

33 минуты до завершения первого часа дэнс-холла, уже две, оказывается. Светлана Добромыслова пишет нам: поздравляем с днем рождения, дорогую любимую бабушку Добромыслову Ирину Александровну. Желаем счастья и добра, чтоб жизнь как день была светла, чтоб только радость без тревог переступала твой порог. Твои родные и близкие Виталий, Светлана, Кристина и Роман подписались. Вам огромный привет, Ирину Александровну с днем рождения поздравляем. Далее Константин отправляет большой привет всем слушателям радио СЛФМ и желает хорошего настроения. Ну и Елена Распунина пишет нам, отправляет она коллективу Лени, Ксюхи, Рая, Ире всем прекраснейшего настроения.

10 вечера в Трикамье. В ритме города. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте.

эфире радио СЛФМ, Александр Соловьев. Читаю ваши приветы, поздравления, признания в любви. Конечно же, общаюсь вместе с вами. Если что-то доброе, хорошее напишите, я с радостью порадуюсь. Прекрасно все. Александр уже начал заговариваться, значит, уже собирает. Нет, никуда я не собираюсь, на самом деле. Потому что еще впереди целый час дэнс-холла. Микс для вас супер танцевальный составил Денис Ширяев. Ему отправляем огромный привет, прекрасной работы, отличного настроения. Надеюсь, скоро увидимся. Также ваши приветы и поздравления я получаю в нашей группе ВКонтакте по адресу vk.ru/soulfm. Поисковиком воспользоваться легко и просто. Вот даже вот если я сейчас возьму, открою новую страницу, напишу «Радио Соль FM», даже по-русски напишу. Открываю сразу первое «Соль FM», можно послушать на радио Яндекса, то есть можно еще и приложение скачать Яндекс.Радио, там нас найти и слушать через Яндекс.Радио. Через Алису можно слушать, ну, в смысле, через Яндекс.Колонку вот эту вот. Просто говоришь: «Алиса, а включи Соль FM». И она говорит: «Соль FM слушаем прямо сейчас». Ну, наш сайт все еще разрабатываем. У нас несколько человек в команде, и это мы апгрейд делаем полномасштабный. Это на самом деле вообще нисколько не просто, особенно когда ты понимаешь, что то, что ты абсолютно не программист. Но помощи обращаемся к искусственному интеллекту, конечно. Но ручками все равно приходится работать. Итак, ребят, пишите, не стесняйтесь. Группа ВКонтакте, радио Соль FM, третьей ссылкой сразу же в поисковике высвечивается. Так что нас найти легко и просто. Пиши.

На сайте Radio LFM, кстати, можно послушать не только прямой эфир, тот самый Dance Hall можно послушать тоже на нашем сайте solfm.ru. Есть у нас там специальный сверху плеер, где развертывает сразу много-много-много станций, которые ты можешь выбрать. Конечно, основной эфир ты в первую очередь можешь послушать, но открываешь и сразу видишь, есть не только основной эфир SolFM, есть и SolFM Chill, SolFM Dance, SolFM Deep, вот это вот все танцевальное, SolFM Drum and Bass даже есть, Lo-Fi, Funk даже появился, представляете, у нас SolFM Рэп, конечно же, SolFM Rock и SolFM 90 никуда не делись. Все это у нас на сайте solfm.ru можно послушать. Ну и познакомиться с нами. Пока что еще вкратце. Далее буду докидывать туда еще много интересной информации о радио SolFM. Как связаться. Возможно, в будущем даже у нас появится кнопочка написать сообщение. Итак, что у нас по приветам, кстати. Давайте вернемся к ним. Айдар Салихов пишет нам. Семью Бактиевых из Куиды поздравляю с днем рождения, доченьки! Желаю вам здоровья, счастья, любви, успехов, благополучия, исполнения всех желаний, мира, добра, а еще раз благополучия. 2x, как говорится. Вам огромный привет, вы самые лучшие, пополняете, как говорится, вносите... В этот мир еще много добрых людей, только из доченьки. Не забывайте сделать самым лучшим человеком на земле, потому что вы должны быть самыми лучшими родителями. Уверен, что Айдар со мной согласится. Вам огромный привет и поздравляю, конечно же, с рождением доченьки. Анна Румянцева попросила отправить еще раз тот самый привет, потому что Андрюха не услышал. Видимо, он вечно занятой молодой человек, что отвлекается на все, что угодно, только не... на сообщение от любимой Анны Румянцевой. «Андрюха, ты лучший! Люблю тебя безумно! До луны и обратно!» — пишет Анна. «Андрюха, давай тоже освободи свою минутку и напиши свое сообщение, и я его в ближайшее время тоже озвучу».

В эфире радио Соль ФМ Dance Hall. Если ты танцуешь, это замечательно. Если ты устал танцевать и расслабился, не расслабляйся. Отправляй привет, поздравления, признание в любви. Все это звучит в прямом эфире на радио Соль ФМ в режиме Dance Hall. Я, Александр Соловьев, обязательно позабочусь о твоем настроении, настроении твоих близких. У нас есть поздравление, на самом деле, очень милое. Валерия пишет нам: поздравь, пожалуйста, с днем рождения самого лучшего папочку, мужа и просто мужчину, Борович Алексея. Если бы мне предложили выбрать своего отца самостоятельно и прожить свою жизнь заново, я бы ни на секунду не задумалась и выбрала тебя. Спасибо, что ты у нас есть, и за все, что ты

правда, это лето было довольно-таки очень богатое на различные интересные и яркие события. Отдельный привет каждому слушателю радио СЛФМ, который уже успел отметить свой день города. Впереди еще люди на вас будем отмечать. Большой вам привет. 12 сентября будем с вами, будем тусить и зажигать, конечно же. Устроим прямой эфир. Вместе с вами будем общаться, и не только с вами, конечно же. Расскажем очень много интересного и возьмем некоторые интересные интервью. Ну а вечером, конечно же, будем зажигать на сцене, и вы на своем танцполе будем устраивать дискотеку радио СЛФМ. Давненько такого не было, правда? Людинова, отдельный привет отправляем. Как сейчас у вас погода? Рассказывайте, как настроение, что делать?

появился в чате видеотрансляции, оставил свое сообщение. Добрый вечер всем, город Нытва. Восинов Иван, с днем рождения тебя, всего самого наилучшего. Также Алексей пожелал. Ваня, будь самым лучшим и хорошим человеком. И не забывай, ведь твое настроение должно быть по-настоящему безумно ярким и... как минимум отличным, потому что твое настроение, точнее настроение твоих близких, зависит от тебя.

Продолжаем дарить себе радость в режиме дэнс-холл. Надежда пишет нам: поздравляю с днем свадьбы моих детей Андрея и Кристину Баданиных. Семейного счастья, любви, крепких

Глеб Глебов оставил сообщение в чате видеотрансляции. Спасибо большое, ребята, за то, что врубили мой любимый хит детства. Вы классные. Вот даже вот так вот посмотрите, если, да, вот... А вот сколько, Глеб, тебе лет? Скажи, пожалуйста, расскажи. Потому что где-то в какой-то момент я не успел посмотреть, под какой трек ты оставил данное сообщение, что за трек был. И мы обратим внимание на эту песню и будем, возможно, включать его чаще в дэнс-холле. Возможно, что-нибудь еще и подберем новенькое, почему бы и нет. Итак, у нас есть еще сообщение. Айдар Салихов пишет нам: поздравляем нашу Еву Королеву с годиком. Любим, целуем, обнимаем, поздравляем. И вас, наверное, родители, поздравляем в первую очередь, Евы. Вам тепла, добра, всего самого хорошего, будьте самыми лучшими. Далее. Сообщение от Татьяны Черпаковой. Добрый вечер, любимое радио СЛФМ. Очень ждем вас к нам в Людиново. Хочу передать привет любимому мужу Олегу и семье Коноваловых, Наталье, Алексею, Валерии и Степану. Огромный привет. Скоро увидимся.

Вот оно, еще одно сообщение прилетело от Михаила Горланова. Ранее он писал, что стоит в очереди 740. Всем большой привет, кто тоже на связи. Уже сейчас 350, лишь Бенц достался. Вам огромный привет. Ну что поделаешь, рано или поздно, все равно у нас все наладится, все будет к лучшему. Все идет, надеюсь, к лучшему. Будем верить в лучшее. Вообще, о лучшем верить и искать его довольно-таки легко и просто. Просто радио с РФМ делаешь погромче, и будет тебе лучше. И на душе в том числе. Особенно, когда отправляешь приветы. Ребят, пишите прямо сейчас. У меня с вами остается около 17 минут на то, чтобы я озвучил ваши приветы и поздравления, и признание в любви. Возможно, оставить сообщение можно в группе ВКонтакте «Радио СЛФМ», найти его легко и просто, либо вбиваешь адрес vk.ru/SLFM, но это, в принципе, немножко сложнее, чем зайти на сайт СЛФМ. Или вбиваешь в поиск там в Яндексе или там каким-то другим поисковиком, если пользуешься, там тоже нас легко и просто найти. «Радио СЛФМ» набираешь и находишь там. Сначала у нас, ну, конечно же, Яндекс продвигает в первых строчках свои приложения, потом же сайт «Радио СЛФМ» ты найдешь, который мы тоже делаем апгрейд еженедельно. Ну и, собственно, третьим как раз-таки группа ВКонтакте «Радио СЛФМ». Я вот недавно вбивал в поиск, вроде все нашел. Макс, у нас есть ссылку на Макс, можно найти в группе ВКонтакте «Радио СЛФМ». Ну и телеграм-канал «Радио СЛФМ» тоже можно найти легко и просто.

Поздравления пишет нам, пишет, и потом скажу, кто пишет, но сначала начну с поздравления. Поздравления для братишки, внука Дегтярева Сергея. Поздравляем с днем рождения. Желаем счастья и добра, любви, семейного тепла, здоровья, кучу моря, смеха, ну и, конечно же, успеха, веселья, красок, солнца, света, гармонии души и лета. Поймать поможет пусть сачок, деньжонок, полный сундучок. Бабушка и сестра Виктория воздушные поцелуи отправляют вслед.

Помни, что твои приветы и поздравления я озвучиваю в прямом эфире. Не забывай писать, отправить сообщение можно в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solofm. Также ты можешь слушать радио Solofm откуда только можно и нельзя. Собственно, у нас есть сайт специально для тебя. Мы его состряпали из того, что было и из того, что не было. Пиши, точнее, залетай, слушай любую радиостанцию на свой вкус по адресу solofm.ru. В ближайшее время я хочу еще сделать, чтобы наверху сайта, вот если зайдешь вдруг наверху сайта, чтобы и высвечивались еще названия песен, названия треков в прямом эфире. Зачем и почему? Потому что иногда люди пишут, спрашивают, в такое-то время был такой-то, такой-то трек, как он называется? Такое тоже бывает, когда не успеваешь его зашазамить, или как вот называется слово, когда ты пытаешься определить ту или иную песню, что в эфире играла. В общем, да, впереди еще много работы, на самом деле. Ты, дорогой друг, если хочешь поучаствовать, можешь тоже какие-нибудь советы покидать нам в группу ВКонтакте Радио Solofm. Мы почитаем и примем, как говорится, к сведению. Итак, к приветам возвращаемся. Что у нас есть на эту минуту? Сообщение прилетело от Ирины Соболевой. Отправляет она большой привет и с юбилеем поздравляет Широкову Ирину Геннадьевну. Желаем всего,

Не так много времени у меня осталось для того, чтобы можно было отправить еще несколько добрых слов слушателей радио Салифэм по волнам нашей соленой радиостанции в режиме дэнс-холла. Конечно же, у тебя есть примерно минуты-полторы, чтобы поздравить, если вдруг забыл. Пиши, не стесняйся, в группу ВКонтакте радио Салифэм, в Макс, в телеграм-канал радио Салифэм тоже можно написать легко и просто. Тем временем есть у меня сообщение, тоже в личку оставил Михаил Горланов свой месседж. Вы лучшие, с вами время проходит быстрее, уже 152-я на очередь, я так понимаю, если бы не ваше радио, уехал бы. Но да, ты же оставайся на нашей волне, потому что услышим в ближайшее время тоже крутой микс от Александра Фролова, только хорошая, качественная клубная музыка в шоу Dance Hall, не забывай об этом. Итак, также привет у нас остался где-то здесь, вот он, я его нашел. Владимир Трофимов отправляет большой привет своей любимой девушке Ирине, я ее очень сильно люблю. Также Макс Иванов отправляет горячий и пламенный привет Танюше, желаю ей хорошего настроения и прекрасного вечера. Ты ж самая шикарная девушка, но вредная. Ну а что, если девушка будет не вредная, то это будет скучная девушка, правда? Ладно, всем девушкам пока, всем парням тоже до свидания, всем слушателям радио СЛФМ прекрасной пятницы, отличной субботы, завтра, кстати, услышимся также в 9 часов вечера. С вами был Александр Соловьев, всем пока-пока.

Секретные эфирные лаборатории Радио Соль ФМ. Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте.

Добрый вечер всему радиосообществу, которое сейчас находится у своих приемников на волнах Соль FM. Ровно до полуночи эстафету в рамках дэнс-холла принимаю я, диджей Александр Фролов. В этот час, в преддверии ночи, вас ждет много разнообразной электронной клубной музыки от таких продюсеров, как Above and Beyond, Trace, Chris Lake и других талантливых музыкантов. Я начинаю сегодняшний эфир работой под названием You Need от американского дуэта Varang. Отличный летний дип-хаус в начале сета специально для тебя. Поехали! Поехали!

Пятница вечер, программа Dance Hall продолжается. Для вас по-прежнему работаю я, Александр Фролов. Прямо сейчас на соленой волне британец Boxer с релизом под названием Where The. Также своего неповторимого саунда добавил Жером из Моей. Сделав ремикс, Жером добавил этому синглу глубины и интенсивности. Вы готовы поймать приятный прогрессив вайб? Тогда делаем свои приемники только громче.

Dancehall на Soul FM в самом разгаре. Уже звучит работа Holding On от британца Braxton. Слушаем свежую интерпретацию от дуэта Icarus, которые привнесли в данный трек свой утонченный звук и сделали его более клубным и мощным.

Двигаемся дальше, двигаемся только вперед. Звучит мощный сингл «Sweat» от Tita Lau. Данной работой представительница Туманного Альбиона порадует всех любителей и ценителей тег-хауса. Так что здесь и сейчас наваливаем бас и продолжаем танцевать. Come on!

дуэт из Лондона Dusky, крутой работой Cadillan. Глубокое и атмосферное – то, что надо в завершении часа. Я же Александр Фролов, желаю вам приятной ночи и отличных выходных. Всем добра и мира. До следующей пятницы, друзья. Пока-пока.

0: Прикамье полночь.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: последний раз.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Три часа ночи в Прикамье. В ритме города. Соль FM. Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Pardon, madame, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.